0: Важне слово.
1: Маджанса Ян Чипиц за скулова.
2: Ишо вяце круч, доживих в Азии, буддистиски свечен, лой кратон. Маве квиткове тыкачки за свечками, со почме доводе пущея. Тысяце свечцов пуая на езорах а реках. С тем цеджа вириви джаковнощ за воду, яко живенский эликсир звуразнич. Тола проша теж во водаче за зневуживание а за нероджение воды. Фуаце свеце символизуя жадощ а наджию виривых за вучищеньом а новым започатком. Вижу ту тойшток шестчанских параллелов. Теж ве кшестчанстве стеи светво за наджию. Восебье адвенче. Куждя свечка звуразна жадощ за свойеченьем вуможацео Иисуса. Ное започатке восебье кютрам виджомне. Нимо Христусового зроастанинья вотуча теж пширода к новому живенью. Лой кратон ме вособинце инспирируе к джаковнощи за створбу Божу. Ижо святе Францискус модли со в звончне песни «Квава теби, мой княже, красе твоей скуткодла, восебе за жово воды, котреше споможне, понижне, вокше вяце, а чисте».
1: То прай Ян Чипиц с Кулававы на доку о самовитости, там нише е восаде. Цименчине до восемехе.